0: Меня опять поезд разбудил. Я не могу спать.
1: Иди обратно спать, сынок. Я сейчас вернусь.

0: У нас забронирована комнатка.
1: Я очень устала.
2: Гостиничный сервис.
0: Пожалуйста, мадам, можете поторопитесь?
2: Да, да, да, да, да, да. Да, я немедленно вызываю рабочих.
1: Ну, что
2: Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Спасибо.

0: Ты зарабатываешь эти деньги, убивая людей? Нас там могли убить! Ты больной!
1: Когда-нибудь тебя тоже убьют.
0: Больше не приближайся ко мне!
1: Пошли.